Слушай. Да, он пере чинуд моше. Каге идэн же дава, он гаква мева, джемева, чава мева, дамева, онева, дамева, таче джеми, джеми, джавани, джи. Тобе санже манам же, тамба дэрла, чалце, нинду шива сану, кунши ниди, ниши дэзэ, дола пэмба чана, манже ниди, джидин дэнду зэба, анда янда дэмбэ, тона, намба кэнде, наса, нинду чанжу сэмбэ, саже санже,